дедят гималы на болото, ночь идем на неворотитесь оттуда попадете с грешной лапы, не ходите, дедят гималы на болото, ночь идем на неворотитесь оттуда попадете.